0: Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: satrda.
1: Suddagi guvoh 3-chi qavatdagi derazadan ortga qaytishga ulgurmay qoldi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.
3: Алло.
4: Алло.

0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов.
2: Радио Маркетс.

0: Yurtimizda soat 8.
1: It is 8 a.m. in Tashkent.
0: Столица 8 часов.
2: Радио Маркет.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Тинглей. Кыска сатырда. Маноны аңлей. Кыска сатырда.
2: Энди ашык болай дегениңде, уйга кетиш вакты келип калады.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Тинглей. Кыска сатырда. Мааноны аңлай. Кыска сатырда.
2: Хасад — ачынышның иң хақиқи көрінеші.

0: sevimli taronalar non-stopi. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yurtimizda soat 13.
1: It is 1 p.m. in Tashkent.
0: Столица 13 часов.
2: Маркес радио.

0: mükemmel köçege haydaman otel. Kincamız köçege haydaman otel. Yetimler köçege haydaman otel.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 16.
1: It is 4 p.m. in Tashkent.
0: В столице 16 часов.
2: Радио Маркер.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Musiqiy yo'nsoq, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.

0: Tavli yoz mavsumida bizga hamroh bo'ling. Sevimli manzilda jazirama yoz.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов.
2: Радио Маркер.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Zapravka masalan benzin qo'shib kirsangiz, 5 minut orasida bir 100 xil voqea yoki gap bo'ladi-da. Buni bu tomondan oynadagi aka marlolasimi? Marlolning 2 metrligi bor, 1 metrligi bor, yarim metrligi bor, arzon qilib beraman. Marli mana ker, marli borsin bu tomondan ketar turib. Va jurnali, gazeta, internet o'yitdi. Bu tomonga qarab muomala qilasiz. Какие у вас? Какие журналы? Вот европейский есть, вот российский. Qizlarda rasmorligi jurnallarda ko'rsatib qoladi-yu. Omiyman, sen dezodorant kerak emasmi mashinaga svejji qilib turadi deydi. Kerak emas, sen mana unaqangi telefonga sen unaqangi kerak emasmi unaqangi qilib qoladi. Kerak emas dedim. Bu tomondan kelib, vas muzika interesuit deydi. O'rtada o'tirib olgan murzini quvib yuborsang, buyoqdan keladi, buruz bilan gaplashsam, buyoqda tayyorlab kutib turadi odamlar o'sha qilib. Vas muzika interesuit deydi. Конечно interesuit dedim. Что есть у вас? Desam, всякие есть, музыка есть, и эстрада зарубежная, российские, узбекские эстрады есть, и мумтоз кушаклар тоже есть у меня, дети. Еще что есть там, разговорный жанр, сатира, юмор, какой там Хаджибай Таджибаев есть у меня, дети. Мать, а не мягче. Кто есть там Хаджибай Таджибаев? А ну-ка покажи, там, что не говорят, раз и мамным, вот, дети, это не Хаджибай Таджибаев, ты там. Хаджибай Таджибаев, вот же написано. Нет, это не Хаджибай Таджибаев. Это Хаджибай Таджибаев. Нет, вот Хаджибай Таджибаев. Это я Хаджибай Таджибаев. Мне гораздо, на раз мне гораздо. Боже мой, это же вы, дети. Вот так что уметь надо продавать. Кетепа, толдай, толдай. Кетену бір кук халат киген бола, югур, башнақасын келеп. Айтым, бірнесе сатмашынген шу бола, қоп кетті, дедім. Минге қойып кетепсе, о, 2000 қойып жетіп келді. Пұлым төлемес пе, Хаджибай ака? Бензині пұлым төлемес пе, анлықын ама? Пұлым төлемесе, шашылып кетіп қаппа. Бежерам пұлым төлеп, қайтар обар запарып кетті. Шап, кен кеттім.
3: Хангама, ұсталары.

0: quvnoq fasl musiqasi yoz ohangini
1: biz bilan tinglang.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: O'zingizga birovlarning muammolarini yaratmang.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: yurtimizda soat 21.
1: It is 9 p.m. in Tashkent.
0: Столица 21 час.
2: Радио «Маркес».

0: satrda.
1: Ahmoqning donoligiga chidash ayniqsa qiyin.
0: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.